0: Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бельдан, минус 1,9, минус 19. Апатин, плюс 4,0, плюс 40. Бобоево, плюс 3,2.
1: Испред театра Большой! Я сам те чекал Сатима Твой белый хрт Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.